0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

А все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: наши песни.
1: Радио Рокс.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс.
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: закрывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменять значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом в 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровы, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателей убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателей убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателей убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально.
3: Про рекомендации.
1: В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня днем во многих районах страны ожидается сильная жара. Температура воздуха повысится до плюс 27, плюс 31 градуса. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается уже очень сильная жара. Воздух прогреется до плюс 31, плюс 35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
5: Клево, как хотели. Суббота, а пора работать.
6: Доброе утро. Правильное начало дня.
5: 7 часов 4 минуты.

0: чтобы доказать еще, что кто-то работает, помимо вас сегодня, в субботу, 27 июня, давайте пускай представимся, не в смысле представимся, и уйдем вообще куда-то. Нет, нет, докажем, что мы есть, и мы существуем. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Ситов. Мы действительно есть, существуем, и сегодня действительно суббота, рабочая, редкая возможность встретиться с Гарри, вот так вот, можно сказать, в субботу.
0: Помаячим поводами какими-то, которые у нас впереди. Через 15 дней у нас будет День моря отмечаться. Финал чемпионата мира по футболу — это через 22 дня. Ну и еще 66 дней прекрасных летних каникул.
1: Еще, это очень хорошо. Сегодня 12-й день. Для бизнеса он...
0: Подожди, какой еще, скажи, какой именно?
1: 12-й лунный день, понятно.
0: Лунный день, да-да-да.
1: Да все знают, ты так...
0: Все знаки.
1: У нас есть знаки, есть не знаки. Ничего не следует предпринимать сегодня или начинать. Можно даже не смотреть на календарь, потому что, ну, кто начинает что-то или предпринимает в субботу? В общем, можно начальнику сказать, что астрологический прогноз заключается в том, что, чтобы вы сегодня не предприняли в плане бизнеса, все это принесет одни лишь потери. Категорически остерегаться крови сегодня, то есть не соскребать какие-нибудь там комариные укусы, не царапаться и так далее. Сны сбываются. Еще сегодня совершенно противопоказаны нагрузки на сердце. То есть день хорош для отдыха, для какого-то там спокойного времяпрепровождения на работе, никаких новых проектов, никакого стресса. Да, еще день хорош для заключения брака. Понятное дело, что это надо было планировать, но если так получилось, что у вас это именно сегодня или у ваших знакомых, знайте, что брак, заключенный в 12-й лунный день, будет держаться на высшей любви.
0: Такой просто ты железобетонно сказал, по сути дела. Давайте по приметам пробежимся сегодняшнего дня. Сегодня, если листья березы выворачиваются светлой стороной к дождю, это не выпендреж какой-то, это значит к дождю просто-напросто. А из того, что можно делать сегодня, что нельзя, хотя бы по одной позиции. Сегодня можно устраивать семейные прогулки и отдых на природе. Но это как раз продолжение того, что Алексей рассказал по поводу жениться, и все это будет долгосрочно.
1: Жениться и не работать.
0: И не работать, и не нервировать никого. Ну а то, что нельзя, это принимать важные решения в состоянии раздражения или гнева. То есть опять стресс не пройдет.
1: Вот так вот и начнем.
2: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: души Скара. Сейчас все будет по-настоящему.
1: Есть такое предположение, что кто-то из частных структур сегодня увильнул от своего рабочего процесса, но люди в большинстве своем законопослушные сегодня вышли на свои рабочие места. И мы такие тут из радиоприемника говорят: ребята, спокойно, например, если вы работаете в промышленности, в любой промышленности, то у вас сегодня праздник.
2: Да, почему? Потому что в 19 веке придумали это праздновать. Ну, точнее, в самом начале 20 века, в 19 веке появилась такая идея. Ну, появился рабочий класс, там, в общем, появились профсоюзы, и появился такой термин «работник промышленности». Ну и, в общем, как бы индустриальная рабочая мира, организация такая 27 июня 1905 года она была создана, и, собственно, в день ее создания празднуется этот день работников промышленности. Мне кажется, что можно было бы называть днем рабочих, но как-то вот день работников промышленности звучит как-то более
1: статуснее. Да и, с другой стороны, может быть, не такая палитра промышленных всяких разнообразий, которая была когда-то в Латвии, сейчас можно этим похвастаться. Но зато что есть, то есть. Кстати, если вы работаете в каком-то маленьком, может быть, даже среднем или каком-то микропредприятии, у вас сегодня все равно праздник.
2: Очень мне нравится этот термин микропредприятие. Не просто так вот, да, когда оторванно говоришь, ну, понятное дело, там микропредприятие, а когда говоришь, вот, предприятие среднее, малое, маленькое, и вообще микропредприятие, его не разглядеть, зато налоги вот такие.
1: Это, знаешь, как ребенок играет во что-то, это папа, это мама, а это вот какая-то маленькая ляля. Тут то же самое, вот это, ну, это среднее, это маленькое, вот это маленькое.
2: Ну, на самом деле в этих предприятиях занято 70 до 90% всех вообще людей, потому что в крупных предприятиях, понятное дело, работают тысячи, но мелких предприятий их просто больше, и это они именно создают ВВП большинства стран мира. То есть его, как бы это сказать, большую дозу, львиную долю.
1: Это как все равно, что, знаете, там, допустим, Китай один, а стран вокруг много. Ну, не вокруг много, а население в Китае ого-го, и вот этим массовостью и берут.
2: Еще сегодня день рыболовства. Знаете, это уже не отнести ни к микропредприятию, ни к малому предприятию. Это, можно сказать, для кого-то хобби, а для кого-то и бизнес.
1: Но... Вот мы сейчас говорим про тех, кто этим занимается, кто с самим рыболовством и с всем тем, что вокруг него.
2: Да, но празднуется это в день, когда было издано пособие по оснастке сетям и удочкам. И случилось это в 1496 году аж в Англии. И самое главное здесь даже не то, что там было написано. Там, наверное, было что-то интересное, найти бы его, почитать. Но написала его дама Джулиана Бернерс, написала пособие для мужиков, которые... А может быть, кстати, не для мужиков. Я вот сейчас подумал, что она писала для рыболовов там, а она писала, может быть, для дам. А потому мне, что мужик-то типа знает, его с детства там научили, а женщина, может быть, и не знает,
1: как. И другая версия, она говорит: ну что ж вы такие все какие-то, знаешь, как эти вот хаотичное движение, молекул какой-то идет. Собраться, тряпки, сказала Джулия. Смотрите, сколько разных, у нас как минимум три разных направления. Одно в 15 веке появилось, второе в начале 20-го. Ну, а микро, малые и средние предприятия, это все-таки удел все-таки 20 века. В каком бы веке ни зародился ваш бизнес, если вы как раз представляете одну из этих трех сфер нашей жизни, то с праздником.
0: Шискара. Твое лучшее утро.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Приятно, что когда вчерашние изобретения, важные события, которые там произошли, были зафиксированы, все это было под грифом 2606. А если отмечалось еще вчера, в 26-м году, то эти вот 2606, это у всех на языке и на бумаге. Но с другой стороны, ну обидно же за тех людей, которые 27.06 сделали что-то не менее значимое, а про них взяли бы мы сегодня и не вспомнили.
2: А вы, Станислав, живете вчера? Забудьте вы уже про эту красоту 26.06.26. Давайте думать о том, что 27.06.26 тоже красиво.
1: Леха, это инерция. Понимаешь, мы же в пятницу обычно стопорились, и все как бы там до понедельника. А тут вот меня... держит сегодня же суббота, рабочая. Итак, все-таки, что же происходило 27 июня в разные годы в разных странах?
2: Пожалуй, самое главное, что 27 июня 1615 года чай впервые был импортирован в Европу из Китая. Там была история такая, что в португальском порту пришвартовался корабль, на борту которого в виде прочего заморского товара была мелко порубленная черная труха.
1: И тут бы, конечно, португальские наши уборщицы бы пришли и сказали, что за фигня, и раз щеточками бы это все дело сбросили бы в море, океан. Но тут капитан сказал, подождите, вы даже не представляете, что это такое.
2: Но на самом деле просто из Китая было запрещено чай вывозить, причем чуть ли не под страхом смертной казни, и пришлось вот контрабандой эту труху мелко порубленную набить в мешки и привезти в Европу, потому что китайцы тогда чай продавали в основном друг другу. Крупный листовой. Вот так вот идеи в труху порубить у них не было. Это придумали португальцы, чтобы обмануть этих таможенников.
1: Или, знаешь, вот когда ты большие листья засовываешь, они занимают такой объем плотный, а когда ты взял вот труху, больше влезает, наверное, тоже какая-то практическая составляющая.
2: Ну, в общем, с этого дня, получается, чай стал доступен в Европе, его можно было заварить и даже пробовать там, и обсуждать какие-то вкусы, как и мы сейчас полутру делаем.
1: Подождите, рисковали люди, а могли бы быть, ну, например, расстреляны. Кстати, насчет расстрели. 1754 год. Императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, который был представлен кем? Тем самым итальянским архитектором Бартоломео Растрелли.
2: Ну, выглядело так, как будто Елизавета Петровна, конечно, приказала кого-то расстрелять. Но, тем не менее, Растрелли справился и, в общем, до сих пор как бы все не развалилось. Что еще было интересного? В 1834 году открыт Киевский университет.
1: Ну, а в 1871 году иена становится официальной валютой Японии. Да. Впервые, кстати, отчеканили ее в 1869 году. Приняли в качестве официальной валюты. А Япония в этот же день, в 1871 году, правительство тогда приостановило обмен клановых банкнот. Клановые банкноты — это вот...
2: У моего клана вот такая банкнота, да, у своего такая.
1: Ну да, да, да. Там же феодалы, там, кто они еще были?
2: Якудза.
1: Якудза, вот все это такое. А все это в обращении 16 века. А все это, понимаешь, мыло в дефиците. А все это, следы рук на этих бумажках остается. Ну и смотрит, да говорит, япона мать, давайте что-то делать, давайте чеканить. Ну и тут приходят
2: На самом деле, я думаю, что, конечно, дело не в гигиене, а в том, что надо было всех объединить. А когда все объединяются, понимаешь, как-то выравнивается положение. То есть те, у кого, тот клан, у которого был свой печатный станок, вот в чем дело. Я понял. Дело было в том, чтобы отобрать у кланов печатные станки.
1: Ага.
2: Потому что они же могли там нарезать своих колобашек, да, нужное количество, и тем самым увеличить свой
1: фонд. И никакого контроля нет. У нас теперь все свое, своя кузница кует и все. Про Ригу, которая попала в историю через фамилию нашего земляка по фамилии Эйзенштейн. Сергей Эйзенштейн, наш земляк, снял фильм про восстание на броненосце Потемкин. А почему мы говорим про это дело? Потому что само восстание началось именно в этот день, в 1905 году.
2: В 1929 году состоялась первая демонстрация цветного телевидения. То есть приемник телевизионный вдруг получал сигнал, который показывал краски каких-то объектов. Случилось это, понятное дело, в Bell Labs, но далеко не пошло, потому что нужно было иметь не только
1: передатчик,
2: но и приемник на специальной кодировке, специальной частоте, а этого было немного. В общем, это было не универсально.
1: То есть никому не показали, то есть только самим себе. Изобретатель Игорь Сикорский, там же в Штатах, в 1931 году, создатель, кстати, первых в мире четырехмоторного самолета «Русский Витязь», тяжелого четырехмоторного бомбардировщика Илья Муромец, подает патентную заявку на вариант самолета с вертикальным подъемом.
2: Это мы потом будем знать как вертолет. И, наверное, самое вот из всех этих событий, то, что до сих пор нас, ну, как бы, то, с чем мы живем до сих пор, не то, что оно нас преследует.
1: То, что нас касается.
2: Да, но то, что нас касается. В Энфилде в 1967 году, там, в пригороде Лондона, был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.
1: Если посчитать, какое количество лет прошло, какое количество людей стояло и говорил, блин, ну когда это уже отслюнявит все такое, мне тоже хочется. Вот представляешь, сколько минут и часов человечество потом провело около этого железного такого, ну и металлического продукта.
2: Но если вспомнить, что еще говорили про иену и про то, что сегодня как бы вот такой день финансового какого-то там финансовой революции, да, то и банкомат сюда тоже подходит.
1: Ну, видишь, как мы еще намекнули сегодня, что в лунном календаре, говорят, сегодня нужно быть очень щедрым и жертвенным, и не хвастаться своим благосостоянием. Поэтому...
2: То есть все банкомат.
1: Абсолютно.
2: И что получится потратить.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
3: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Вы с Ишгара решили послушать, это хороший выбор. Наша Ишгара решила вам рассказать о людях, которые взяли и что-то полезное изобрели именно 27 июня. Хотя люди-то в большинстве в этот момент думают об отпусках, об отдыхе, а кому-то счастливые мысли в голову приходят. А тут мы когда в приметах дня говорим: посмотрите там, Калек, какое количество птичек сидит сегодня на
1: пузом.
0: На проводах.
1: Вверх пузом.
0: На проводах, да, в этих. И вот вы сейчас про провода, собственно говоря, про пузо будет говорить Алексей, я про провода.
1: В 1847 году, 27 июня, Нью-Йорк и Бостон были связаны телеграфными проводами.
0: Нет, знаешь, я просто сказал, их связали проводами, но забыли подключить. Нет, конечно, тут все-таки все заработало.
1: Подумать только, было время, когда не было вот этих столбов с телеграфными проводами, не было вот той сети, которая опутывала мир в 20 веке. Ну, а на самом деле это позволило нью-йоркским газетам получать иностранные новости, привозимые пароходами в бостонский порт, расположенный примерно в 190 милях. То есть, когда пароход «Камбрия» пришел в Бостон, три нью-йоркские газеты опубликовали идентичные краткие телеграфные сводки новостей первого дня с этого самого «Камбрия». Что здесь интересно? Здесь интересно, что до этого, вот как бы мы сейчас представить себе не можем, а вот эта новость, она путешествовала со скоростью, ну, в лучшем случае, извозчика. И если расстояние 190 миль, этот извозчик, а его никто обогнать не мог. То есть ничто, это как скорость света, ничто не могло двигаться, никакая информация не могла двигаться быстрее, чем чувак, запряженный там тройкой лошадей.
0: Чувак, запряженный тройкой лошадей, круто. Я еще представил, чувак, которого, знаешь,
1: чувак
0: проводами примотали. А я, знаешь, еще подумал, вот этот чувак, как ты говоришь, с тройкой лошадей, он же должен прибыть, а потом должны получить информацию, должны наборщик набрать в этой самой газете и потом только запустить. И эта потеря темпа идет. А тут все, прибыла, точно прибыла, да. Я проверю.
1: И все знают. И все знают со скоростью передачи данных по телеграфным проводам, ну, то есть фактически со скоростью света, можно сказать.
0: Абсолютно. То есть, по сути дела, сегодняшний день можно считать днем, когда информация стала лететь, ну, как минимум, ну...
1: Быстро.
0: Любая быстрая информация, которая вылетает из частоты 88,6 FM, это информация, которая проверена, перепроверена. Еще, знаете, она такая отшлифованная, для того, чтобы она не заумная какая-то должна быть, а вот как так вот.
1: Самое главное, это можно использовать. Знаете, вот можно использовать хотя бы для того, чтобы задуматься на секундочку, как хорошо мы сейчас живем.
0: Или просто-напросто. Вот едешь, стоит столбик какой-то, ты думаешь, а, столбик стоит, а когда-то на этом столбике могли быть телеграфные провода. Ну, сейчас да. их уже нет, это уже история.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты. Билетус-сервис.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Правооруженные силы.
1: В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях.
3: Про цены.
1: Согласно данным опроса банка «Цитаделя», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастах. Группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
5: Чудо природы, рабочая суббота. Привет, человечество.
6: Так приятно. Включаешь микрофон и знаешь, что вы уже здесь, по ту сторону приемника.
5: Так вам и надо. 8,4 минуты.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай.
1: Еще один часик проведем вместе. Я Стас Лоренцев.
2: Я Алексей Титов. Да и вообще это один, не один. Еще пару часиков точно проведем вместе.
1: Не, про этот хочу представить. Этот очередной сейчас.
2: Скажите там, время тогда.
1: Ну, 8 часов и 8 минут. 8.08, половинку просим. Что у нас? Какие важные дни впереди, вехи? Мы же люди, живущие у моря, гуляющие по морю.
2: Иногда даже купающиеся.
1: В нем успел, то есть сезон открыл, я тоже. Смотрите, до Дня моря как такового 15 дней остается. Мы все смотрим футбол, напоминаем, в 9 часов 29 минут у нас... 26, что ж такое? Опять одна оговорка.
2: Это хорошо, это потому что ты даешь себе запас такой. Если песня будет длинная перед спортивными новостями, то они будут в 9.29. Длинная и хорошая.
1: Слушай, сейчас люди из магазинов «Женева», которые поддерживают точность наших выходов в эфире и наши спортивные новости, скажут: «Но, так нельзя». Так, поэтому потерпите, в 9.26 все произойдет. Ну и новый учебный год. Дорогие учителя, дорогие родители, дети-то все равно не слышат, им все равно, они отдыхают. 66 дней, и все, вперед, продолжим.
2: Я бы сказал, еще целых 66 дней у нас каникулы.
1: Кайфуем!
2: 12-й лунный день у нас сегодня с точки зрения астрологии. Он не очень удачный для бизнеса. Лучше ничего не предпринимать, не начинать, так как все это пойдет прахом, а сны сбываются. А еще сегодня полезно дарить подарки, особенно если у вас об этом просят подавать милостыню. И тот, кто не будет милостив в этот день, может и сам лишиться милости. Ну, это такой закон природы, не только астрологи.
1: На сленге, знаешь, так, слышь ты, я тебе сейчас милости твоей лишу, и потом это нечем хвастаться будет вообще. Вот
2: значит,
1: вот
2: день хорош для заключения брака, который будет держаться на высшей любви.
1: Слушайте, я сейчас как программу «В мире животных» буду вести, как будто. Я сейчас к приметам дня перескочу. Это то, что предки когда-то на опыте своих же предков когда-то запрокатолировали. Сегодня следим за мышами и чайками. Нет, они не вместе должны как-то там коммуницировать. Просто если чайки улетают далеко от берега, ну тут, во-первых, сначала нужно оказаться на берегу для того, чтобы это увидеть. Где-нибудь в районе спального района Рижского ты не оценишь.
2: Обратите внимание, они должны улетать далеко от берега в сторону моря. То есть, если вы их обнаружили где-нибудь в Имонте у себя, это не значит, что они настолько далеко отлетели от берега, что уже все, примета сбылась.
1: А если человек, которому они априори уже надоели криками своими, слушай, чайки улетели, будем надеяться, что туда, далеко от берега, значит, хорошая погода. Ну и про мышей, как говорил, если мыши становятся особенно активными, значит, погода будет сырая. Ну, большая часть, судя по всему, нашей радиоаудитории вряд ли каждый день имеет честь отследить направление этого перемещения мышей.
2: С точки зрения статистики это очень просто. Если вы видели мышь, а потом опять видели мышь сегодня, значит, они уже очень активны.
1: Ну, тогда, смотрите, тогда все это дело к сырой погоде. Нам это не очень бы хотелось. Нам бы хотелось для того, чтобы вы сохраняли бодрость духа своего. В первую очередь, никуда не виляйте, с частоты 88,6. Что мы с вами, мыши какие-то?
0: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Понятное дело, суббота рабочая, но нужно такой плавный переход сделать из субботы рабочей в послерабочую субботу уже перейти и какой-то праздник, может быть, взять и обозначить. Причем такой, допустим, вселенского, всемирного масштаба.
1: Ну, а что у нас может быть вселенского масштаба? Всемирный день работников промышленности сегодня празднуется. Это международный день, празднуется он 27 июня, потому что 27 июня 1905 года была основана организация «Индустриальные рабочие мира». Но сегодня, я думаю, что это не день рабочих, это день тех, кто занят в промышленности вообще, потому что там много же направлений. И рабочий какой-то, и, может быть, даже менеджер
0: ресурсы,
1: какой-то, да, бухгалтер, самый главный человек.
0: Продвигает все это дело, в конце концов.
1: Даже если вы директор этого индустриального предприятия, примыкайте к этому празднику, у вас сегодня такой специальный день.
0: От тяжелой до легкой любой промышленности. А если вы работаете в маленьком предприятии, в микропредприятии или в среднем предприятии, то знайте, что и ваш день сегодня тоже настал, поскольку сегодня как раз отмечается день и первых, вторых, и третьих, ну, предприятий.
1: Да, оказывается, что значит, к категории микро, малых и средних предприятий относится порядка 90% всех предприятий вообще. И в них занято 70% трудоспособного населения. И вообще на их долю приходится больше половины мирового ВВП.
0: Понятное дело, есть какие-то флагманы, которые там производят в нескольких странах под одним конкретным брендом что-то такое особенное, то, что знает все человечество. Но если взять вот долю маленьких предприятий, скромных, тружеников, и почему только мало? Их больше значительно, поэтому с праздником вас, дорогие трудяги!
1: А вот смотрите, получается, что у нас в один день, значит, и день работников индустрии, и день работников остальных предприятий, потому что там больше практически ничего не остается, только патенты на торговлю и ремесленники. Но они тоже же могут примкнуть.
0: Согласен. Ну а так как сегодня у нас суббота все-таки, это в преддверии воскресенья, давайте какие-то несерьезные поводы быстренько осилим. Тем более, что у нас есть, как всегда, пример достойный там за океаном. Там не только сейчас футбол играют люди, но еще и празднуют что-то и на этом деньги зарабатывают.
1: Ну что, смотрите, день солнцезащитных очков. Ну, здесь гадалки не ходи, потому что, в принципе, пора уже купить 27 июня солнцезащитные очки, потому что солнечное излучение может быть опасно для вашей сетчатки.
0: Ну и смотрите, день игры в бинго. Это, опять-таки, пойти снять стресс, что давно не играли, а попробуйте. А вдруг удастся, а вдруг именно сегодня?
1: Ну и, в конце концов, сегодня день цветения апельсина. Здесь надо задуматься, в каких странах апельсин цветет только сейчас, потому что, в общем, уже должен был, наверное, отцвести. Но, наверное, есть такие.
0: Понимаешь, у Штатов-то, опять-таки, площадь ого-го какая. Там, значит, где-то, понятно, где-то...
1: В Детройте зацвели апельсины.
0: Там такая та-та-та-та-ра. А у нас в Детройте зацвели апельсины. Пускай сбудутся все праздничные поводы у вас сегодняшнего дня. Если что-то из перечисленного нами перекликается с вашим сегодняшним настроением, мы будем только рады.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Сейчас все будет.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, на календаре 27 июня, суббота, на магистралях и улицах латвийской столицы транспорта немного. Тем не менее, день сегодня рабочий, трудимся за понедельник, 22 июня. В Латвии уже задумались о смысле переноса рабочих дней. Минблаг считает, что стране нужно оценить, есть ли необходимость сохранять эту систему, которая в Европе почти нигде не используется, и какая от этих переносов польза. Оценивать эффективность работы в такой день, как сегодня, можно будет позже, но пока же констатируем простой факт. Трафик не просто лайтовый для трудового дня, он легчайший. Свободное движение, 1 балл на мониторе, заторов существенных нет, как нет и затруднений, способных задержать хотя бы на несколько минут. Да и в самом деле, кому куда ехать, если нас сегодня и завтра ожидают по-настоящему летние и даже жаркие дни. Кстати, прогноз слегка изменился, можно сказать, в лучшую сторону. Температура будет немного ниже, чем предполагалось в начале. Сегодня до 27 градусов в середине дня, а завтра воздух прогреется до 31 градуса. Ну что ж, остаемся внимательными и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и легкой субботы.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.
2: Не плачь.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Люди, в субботу 27 июня празднующие свое появление на свет, примите поздравления от нас. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов. Вот я знаю, кто точно сегодня на работу не пошел, несмотря на то, что день рабочий, потому что есть такой повод. Ну, слушай, день рождения у меня, я еще пойду на работу в субботу.
1: Согласен. Или наоборот, ему сегодня проставляться придется. Он говорит, можно я приду чуть позже сегодня на работу? Мало того, что суббота рабочая, я приду в половину там рабочего дня, но зато я выкатываю на стол.
2: И обратите внимание, никто не скажет, да можешь вообще не приходить. Потому что если у вас день рождения, сегодня придется прийти и выкатить.
1: Когда-то

0: В этот день появился на свет человек-аргумент, я бы так сказал. Зовут его Петер Маузер, немецкий конструктор-оружейник. Ну, самая запоминающая из его разработка, это, конечно, револьвер К-96.
1: Ну, тот самый Маузер, да. Который все знают из, там, не знаю чего, мультфильмов про белогвардейцев.
0: Мультфильмов именно. Там, да и в фильмах, там, по сути дела, когда Котовский какой-нибудь доставал все это.
1: Но самое... Каплан. Каплан, в конце концов. Она в Ленина, говорят, стреляла из Маузера.
0: Из такого именно модели?
1: Ну, да. Из... А какой Маузер, он один?
0: Слушай, ну смотри, какое дело. Ни одна армия мира эту дуру не приняла на вооружение. Сказала, не-не, нам такое не подходит.
1: И я думаю, что вот это значит, что вот дизайн...
0: Эту дуру Каплан не приняла на вооружение.
1: Дизайн, он может быть гораздо важнее, чем какие-то там свойства практического характера. То есть, почему мы знаем Маузер? Потому что он отличался от всех там кольтов, браунингов и прочего именно тем, что он такая вот дура была.
0: И там, потому что Маяковский сказал, что ваше слово именно товарищ такой-то, вот Маузер, а не какой-то другой аргумент. Совершенно давай верно, о да. Каком-нибудь мирном человеке расскажи.
1: Милдред Хилл родилась 27 июня, учительница воскресной школы из штата Кентукки, которая знаменита тем, что вместе с сестрой своей написала песню «Happy Birthday». Вот это та самая «Happy birthday to you».
0: Еще раз.
1: А на самом деле она написала мелодию к песне «Доброе утро всем». Песня, которую
0: мы теперь были делаем...
1: петь дети для использования вот как бы с утра в классе перед первым уроком. Ну а потом ее немножко переделывали. И переделали до того, что ее знает ну буквально... каждый на планете Земля.
0: Вот видите, в начале 20 века адаптировали ко дням рождения, поэтому, наверное, этой фразой и закончим этот список поздравляемых. Ну, а пока пример того, кто еще родился в этот день. Знаменитый американский киносценарист Эл Деймонд, в настоящее время его Ицек Домнич, и родился он не там, а там. Немало оскароносных фильмов снято по его сценарию.
1: А что-то я смотрю сегодня просто такой день кинодеятелей, потому что Кшиштоф Кислевский родился 27 июня и Джей Джей Абрамс. Хоть они и представляют разные жанры, я бы даже сказал, подходы к тому, что такое кино, все равно...
0: Все равно, а я так тем более должен привести прекрасную даму, которую эту обаятельную французскую киноактрису знает весь мир. Это Изабель Анджани, «Пощечина», «История Адели и Г», «Подземка», «Камила Клодель», «Раскаяние». Ну, а французская академия кинематографии 5 раз называла ее лучшей актрисой года. Хочется спросить, чего так мало? Потому да. Что есть и другие, конечно, достойные и красивые французские
1: ну,
0: женщины.
1: Ну, а с точки зрения рок-н-ролла для нас важно, что в 1973 году в этот день родился Павел Булатников, певец и перкуссионист группы «Ляпис Трубецкой».
0: Поздравляем всех родившихся в этот день, и пускай вам сегодня несколько раз от разных ваших близких людей прозвучит песня, которую написала какая-то женщина, которая тоже родилась с вами в один день, именно Мелдрид Хилл, именно ее «Happy Birthday». Happy... Слушай, клево, ты представляешь, чувак, вот 27-го, кто родился, он говорит, у меня эксклюзив. Я родился создательницей той самой песни, которой люди, не платя никаких, кстати, она же ничего не получала за это.
1: Знаешь, она ничего не могла получать, потому что она написала песню «Good Morning», а не «Happy Birthday to you». Она написала «Good Morning to you», там почти через 80 лет ее переделали, поэтому имя того, кто переделал, у нас в тайне, а он не мог претендовать на авторство.
0: За бескорыстность сегодняшнего дня и всех рожденных, ну, это хотел сказать, тост прозвучит вечером, а сейчас пускай песня.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Жизгара. Решим все, кроме погоды. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Жизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв». Радио «Рокс». Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Привет всем тем, кто сегодня не забудет номер своего пин-кода, своей карточки, когда соберется, например, получать денежки с банкомата.
1: Да, с пин-кодами, знаешь, такая интересная штука, это как телефоны номеров. Вот смотри, когда у нас не было мобильных телефонов и там не было библиотеки «Мои контакты», в которых просто имена написаны, мы должны были помнить номера там наизусть или там периодически на них смотреть, что увеличивало шанс того, что в нужный момент ты помнишь его наизусть. Пин-кодами тоже такая история. Пока не было вот этого контактного метода идентификации у банкомата, да, пин-код надо было помнить. Сейчас пик-пик, пропикал себе вот этим контактным путем. Пин-код вводить не надо, да и в конце концов забыл. А вы его запишите, потому что сегодня это особенно важно. Сегодня надо проверить все, что связывает вас с банкоматами, потому что 27 июня, правда, это было в 1967 году, появился первый банкомат. Случилось это в пригороде Лондона в Энфилде, и это был первый банкомат по выдаче наличных денег. На самом деле изобретателем был шотландец Джон Шепард Байрон, и на идею банкомата вот его натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Но если можно вот подойти к какому-то аппарату, что-то там договориться с ним и получить шоколадку, то почему нельзя договориться, показав какой-то там знак?
0: Секретный знак?
1: Аналог, да, и получить какие-то деньги. В общем, тогда была главная проблема что? Было невозможно проверить на счете клиента сумму снимаемых денег, поэтому банкомат был бескарточным и выдавал наличные в обмен на специальный ваучер, который надо было получить в банке. Ну и вообще и это несложно. Ну, в принципе, знаешь, что когда-то тебе понадобятся наличные в тот момент, когда банк будет закрыт. Взял на всякий случай ваучер, если там приперло где-нибудь 12 ночи, да, что-то докупить, то пошел в банкомат, снял.
0: Если что, у тебя есть какая-то страховка. Ну и первый банк, который откликнулся на вот эту идею повсеместно устанавливать банкомат, стал американский Citibank. Потом в том же году лойцы в Великобритании ввели первые онлайн-банкоматы под названием CashPoint, разработанные компанией IBM. Но там вместо ваучера, наконец-то уже, они сказали, что мы ваучер ходить, там бумажка сюда, что мы понимаем? Бюрократы, по-вашему, здесь! И вместо ваучера они принимали пластиковые карты с такой магнитной полоской. Это было, конечно, гораздо удобнее для клиента.
1: Ну и потом эта карточка могла связываться сразу с банком и узнавать, сколько там осталось на счету. Уже можно было как-то эту информацию передавать от банка к месту кэширования, к месту, где, значит, надо было снимать эти деньги.
0: Но все равно это была привязка к одному конкретному банку, и потом уже человечество шагнуло еще дальше.
1: Да, и появились такие агрегаторы, то есть стоит банкомат, ты к нему подходишь, и независимо от того, какой у тебя банк, ты сможешь снять наличные, даже если ты где-нибудь там в Коста-Рике или Сальвадоре. Но самое главное, что здесь появилась еще для всех возможность мотивирующая. Банки понимали, что если ты, дружок, снимаешь в нашем банкомате, то тебе фактически бесплатно до такой-то суммы. А если ты у соседа в банкомате,
0: то будьте любезны.
1: То будьте любезны заплатить, а мы лишний раз заработаем.
0: Ну, только что, видишь, как хорошо. Мы же не просто так вот отрабатываем какую-то информацию, а читали. Это же все должно быть впрок. Человеку какая-то мысль пришла. Вот, например, я оттарабанил и вспомнил, что у меня срок действия моей карточки банковской как раз истекает в этом месяце. Поэтому нужно положить уже вторую любезно присланную банком, чтобы в нужный момент она мне пригодилась.
1: Да. Неужели ты помнишь свой пин-код?
0: Ое.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Если в ближайшие пару часиков в Межцемсе или прилегающих районах где-нибудь на перекрестке к вам подъедет старый запор или сразу несколько таких авто, не удивляйтесь. В Риге сегодня проходит крупнейший за 30 лет слет запорожцев. Ожидается более 100 особей со всей Европы. Самый дальний прибывает из немецкого Ахена, откуда до Риги почти 2000 километров. Слет пройдет на территории Рижского мотор-музея и на трассе Бикерники, начиная с 10 часов. Вход для зрителей бесплатный, организаторы обещают праздничную атмосферу в течение всего дня. Что касается трафика в латвийской столице, то один балл пока так и остается на мониторе. Единственный затор в городе — на Карля Урманя перед Венебасгатве в направлении Островного моста, где можно задержаться до 5-7 минут. В остальном в городе свободное движение. Обратим внимание на прогноз погоды. На выходных пообещали нам синоптики жару, однако сегодня утром пока прохладно. По прогнозу до 27 градусов, температура поднимется к полудню. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и будьте на дорогах внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про расследование.
1: Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meža, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов в ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvijas Valsts Meža постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем по следует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли.
2: Про детей.
1: В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Голосом броневого А2 с 27 июня попрошу остаться и отработать, сказал Вильям.

0: Давайте еще раз засвидетельствуем почтение всем работающим в субботу. Какая вы прекрасная радиоаудитория. Да ладно, вы сынок. Быстренько-быстренько сейчас сделаем этот день особенно ярким. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. И мы вам скажем, что, знаете, начинать рабочий день с шизгарей, в общем, как бы, даже и не работа. Тем более, сегодня суббота. Сегодня все рабочие дела должны быть какими-то особенными. Ну, или, по крайней мере, могут быть особенными, потому что у вас в любом случае находится оправдание.
0: Сегодня, смотрите, в субботу кто-то отправится на море смотреть закат в 22:21. Это произойдет. А потом время посмотреть на звезды, а помечтать о звездах и посмотреть, что там лунный гороскоп нам на сегодня напророчил. Можно прямо сейчас, да что, не помечтать, принять информацию к сведению.
1: Значит, примите, 12-й лунный день сегодня неудачный для бизнеса. Но суббота, что поделаешь. Ничего не следует предпринимать или начинать, а если есть такая возможность, потому что это может принести потери. Значит, что еще полезно? Полезно дарить подарки, подавать милостыню, особенно если у вас об этом просят. А тот, кто не будет милости в этот день, может и сам лишиться милости. Совершенно противопоказаны нагрузки на сердце. Я не знаю, это значит, если вы планировали какой-то там полумарафон, надо отметить. Если посмотреть ужастик, точно. Если что-то еще вас возбуждает настолько, что сердце начинает биться,
0: Эммануэль,
1: лучше отменить. Даже если это Эммануэль.
0: Слушайте, а вот то, что предки про сегодняшний день, одной фразой хотя бы ограничусь. Сегодня предки считали, что нельзя хвастаться своими успехами и доходами. Это вот как ты говорил, там и с бизнесом сегодня.
1: Да, да, хотя это казалось каждый день не особо надо делать.
0: Вот, сегодня особенно. А щедрым быть, лучше потихонечку быть щедрым, чем взять и в инсте где-нибудь похвастаться, смотреть.
1: А еще те же предки говорили, что из того, что сегодня можно делать, такая рекомендация — покупать инструменты и хозяйственные принадлежности. Хотел бы я, значит, посмотреть на этого предка, который так на бересте нацарапал. Пойду куплю себе...
0: Бензопилу «Дружба», да?
1: Купить грабли.
0: Нет, он говорит, мечта у меня есть — купить бензопилу «Дружба». Он говорит, подожди, мы с тобой в 4 веке живем, еще бензина-то нет. Он говорит, хорошо, ну, тогда хотя бы пилу и пойду с кем-то подружиться. Дружите с частотой 88,6, причем, если так получается, что по каким-то причинам вы покидаете Латвию, дружба наша продолжается. В любой точке земного шара берете свой мобильный телефон, берете свой, не знаю, там, планшетик, подключайте к интернету.
1: А может, даже не свой, любой, как бы чей-то там обнаружили планшетик, подключаете к интернету radiorocks.lv, там нажимаете кнопку play, и все слушают, даже тот, у кого вы этот планшетик одолжили.
0: И тот, кто вообще не понимает, что это за странные люди говорят по-русски, а вещание идет из Риги.
2: Шизгара. Твое лучшее утро

0: Флоренцев и Алексей Титов. Сейчас все будет по-настоящему.
1: Понятное дело, что вчерашние магические цифры, пятничные, 26.06.2026 и все такое, двойки, шестерки, это все было красиво, но должен же день сегодняшний отличаться какими-то праздниками, которые невозможно отметить день другой.
2: Здесь, знаете, на самом деле все просто сегодня. Я бы даже сказал прямолинейно. Смотрите, суббота, день рабочий, значит, что надо праздновать? Надо праздновать волю человека, который в субботу отправился на работу. Поэтому сегодня Всемирный день работников промышленности. Но вообще-то, конечно, они его празднуют, точнее, не они, а мы его празднуем вместе с вами, потому что именно в этот день основана организация, которая называется «Индустриальные рабочие мира». А во-вторых, его праздновать сегодня сам Бог велел, потому что сегодня суббота, в которую все вышли на работу.
1: Ну, если мы даже не работаем в сфере там легкой, там, не знаю, там тяжелой промышленности, то мы все равно те люди, которые пользуются. То есть предметами, которые сделаны там та же легкая промышленность, легкая промышленность, или там то, что делает тяжелая промышленность, она же вообще во всем, от металлов до неметаллов, вот, куда там. И получается, что люди, которые работают, трудятся в этой сфере, это же не только те, кто непосредственно стоит там, не знаю, у станка, там, подскажи, еще чем-то занимается в производственном процессе. Это те, кто формирует процесс, выписывает им накладные, заработную плату, счета.
2: Стоит у Кульмана, ну, фигурально выражаясь.
1: Это да, вот, конечно.
2: То, что кто-то проектировал то, на что потом люди будут жаловаться, когда у них будет
1: типа не получаться. Типа мы готовы, а никто не придумал. С другой стороны, те славные люди, которые продвигают то, что сделали, те люди, которые уже это все сделали, создали, это все большая сфера.
2: Ну, в общем, празднуют все. А если мы скажем, что еще сегодня день микро, малых и средних предприятий, то окажется, что вообще никто за бортом у нас не оказался.
1: А представляешь, если малое какое-то среднее или микропредприятие еще и, допустим, в сфере той же самой легкой промышленности работает, то это вообще двойной праздник. Но да. Оказывается, вот когда мы говорим про этих мастодонтов мировой промышленности, которые там все эти бренды знают, там это же в любую интеллектуальную игру играешь, там да, 100-150 брендов.
2: Махиндра, ну, ты имеешь в виду?
1: Абсолютно, да. Но есть же еще маленькие вот те самые вот эти микро средние предприятия, которых оказывается значительно больше, чем больших.
2: Я думаю, здесь еще надо голосовать за то, что появился термин «нано-предприятие». Что может идти еще меньше, чем микро? Нано-предприятие, и там должны начать работать какие-то принципы квантовой неопределенности, то есть там должна быть какая-то хитрость с налогом.
1: В нано должен работать Барри Алибасов, а потом такое уже все само сложится. Сегодня, оказывается, еще день записывания случайных мыслей. Вроде как повод, ну, несерьезный, а с другой стороны так поржешь, а потом думаешь, блин, вот было что-то вот такое пришло на ум, клевое. А что не записал? И вот потом такая, знаешь, как вы уже...
2: Я скажу, здесь самое главное то, чтобы мысли были. Записывать можно руками на бумагу, записывать можно в наше время наговаривать на диктофон, который есть в каждом гаджете. Ну или, в конце концов, если нет такой возможности, поймайте какого-нибудь человека, который явно на вас не обидится, и расскажите это все ему, вот как мы делаем.
1: Ну, с другой стороны, если у вас свежая мысль относительно дорожной информации появилась какая-то, и опять-таки можно поделиться через наш автомонитор. Хотите, наговорите, хотите, напишите.
2: Наш WhatsApp 229-49-49.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Фармацевтам Євроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Терминус 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза», ну и в интернет-магазине «Женева.лу».
3: Время спорта пришло здесь, в Шизгаре, и на первое у нас теннис. И про первую ракетку нашей страны Алену Остапенко, которая вчера не смогла завершить полуфинальный матч турнира WTA в Исборне против немки Татьяны Марии. В первом сете Остапенко выиграла лишь один гейм, четвертый, и то на своей подаче, а во втором сете при счете 2-1 в пользу Алены матч прервали из-за дождя. А после возобновления этой полуфинальной игры Остапенко на корт уже не вернулась. Ну, стало быть, и не вышла дальше в финал. Теперь про баскетбол. Мужская сборная Латвии вчера в Таллине в товарищеском матче уступила эстонцам со счетом 78-88. В воскресенье наши баскетболисты проведут еще один товарищеский матч, на этот раз дома с грузинами, а в квалификации чемпионата мира, вот для чего все это происходит, товарищеские матчи, сначала 3 июля уже сыграют в гостях со сборной Нидерландов, а 6 в Риге прибудут в сборную Австрии. И три лучшие команды из группы, ну, с учетом результатов всех матчей, дальше во второй этап. Там уже объединяются с тремя сильнейшими сборными группы Е. Интересно, кто там? Германия, Хорватия, не подарки, а еще и Израиль и Кипр. Три лучшие команды всей шестерки получат путевки куда? В финальную часть чемпионата мира в Катаре. Ну, а чемпионат мира по футболу идет за океаном, и там заканчивается групповой этап, и дальше из каждой группы выходят напрямую две лучшие команды. Ну, и еще несколько команд, которые будут занимать в этих группах третьи места. Но с большим, понятно, количеством набранных очков. Французы вчера разгромили Норвегию со счетом 4-1 и вышли в 1/16 с первого места в квартете И. Главным событием матча стал исторический хет-трик Усмана Дембеле за первые 32 минуты. Викинги, которые выставили, правда, резервный состав без Холана и Эдегора, которых я хвалил вчера, несмотря на это поражение, они, ну то есть викинги, 6 очками удерживают вторую строчку в группе и также квалифицировались в плей-офф мирового первенства. Сказка Кабо-Верде продолжается. Дебютант финальной стадии чемпионата мира свел третий матч групповой стадии к ничейке, на этот раз с Саудовской Аравией. И этой ничьи хватило для сенсационного выхода в плей-офф со второго места в квартете H. А в это время Сенегал уничтожил Ирак, сделав заявку на выход в плей-офф с третьего места, потому что какой результат, как в песне «Сенегал, багдадцы 5-0». Помните, на чемпионате мира по хоккею играли как-то в один день словаки и словенцы, и тогда неискушенные люди могли запутаться. Вот так вчера на чемпионате мира по футболу можно было перепутать. Кто ж там играет, Уругвай или Парагвай? Играли все, и те, и другие. Правда, не между собой. Парагвай встречался с Австралией, и в очередной раз на этом мундиале констатировали победу прагматизма. И той, и другой сборной достаточно было ничейки, чтобы пройти дальше в плей-офф, и обе не стали искушать судьбу, было скучно. А вот Уругваю в последней игре против Испании нужно было просто не проиграть, нужна была та самая ничья. Ведь в параллельные матчи в группе сложился очень приятный для них результат, но они, уругвайцы, с этой задачей не справились, не решили даже задачу минимум. В итоге 1-0 в пользу Испании. И по итогам группового этапа сборная Уругвая не просто оказалась на третьей строчке, но и лишилась шансов на попадание с этого места в плей-офф, набрав всего 2 очка. А прямо под утро сегодня Иран выиграл у Египта 2-1, а бельгийцы не оставили никаких шансов Новой Зеландии 5-1. Ближайшие матчи у нас прямо в полночь. Панама, Англия, Хорватия, Гана. Поэтому следите за временем, часы-то не подведут. И если, конечно, у вас они настоящие швейцарские.
2: Новости спорта в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». А швейцарские часы у нас, между прочим, отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. Многие полагают, что связано это с тем, что есть такие особенности, которые невозможно повторить, если у вас не настоящие швейцарские часы. Например, механизм. Швейцарские механизмы состоят из сотен крошечных, согласованных друг с другом деталей. Они славятся своей долговечностью, плавным ходом и возможностью служить десятилетиями именно потому, что они вот так вот надежно и сложно согласованы. Есть еще другие нюансы. Касаются они, например, стекла. Оно обычно сапфировое, его невозможно никак поцарапать. Есть нюансы, которые касаются корпуса и циферблата, потому что там применяется гипоаллергенная хирургическая сталь, титан, керамика или драгоценные металлы. И все элементы и стрелки проработаны вручную. Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах Женева, на улице Термитас 9, в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О спорт, ты рок.
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов Женева. Tissot Longines Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Tikamies spēlē!
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
2: Радио Рокс.

0: Культурный слой.
1: Дуэт Шизгара рад представить вам возможность покопаться в культурных событиях, которые происходили в разных странах, ну а курят 27 июня.
2: 27 июня 1956 года состоялась премьера фильма «Моби Дик», экранизация Джоном Хьюстоном одноименного романа Германа

0: Мелвилла, хотя и не имела большого кассового успеха, сегодня считается выдающейся работой, особенно благодаря использованию света и цвета. Там история была такая, что, конечно же, сейчас бы снимали по-другому. Сейчас бы были спецэффекты, сейчас бы было много правильного быстрого монтажа, но тогда надо было вот этот весь ужас навеять исключительно кинематографическими методами 50-х годов.
1: И масштабка сработала. 27 июня 1978 года под Таллином Андрей Тарковский приступает к съемкам своего фильма «Сталкер». И работа должна была начаться еще в начале месяца, но врачи запретили тогда режиссеру приступать к съемкам, обязали его пройти санаторное лечение после перенесенного инфаркта. Ну и помните тот самый объект? Зона, ну там где там все такое запущенное. Снимали на территории маленькой такой заброшенной электростанции, которая была построена еще в начале 50-х годов. И это реально происходило в 24 километрах от тогдашнего Таллина. А сейчас я понимаю, что, наверное, это границы-то еще и подступили к городу. Представляешь, по сути дела, а где вот эта вот разруха, разруха-то такая, зона-то такая? Где?
0: А здесь я мог бы сказать ровно то же самое, что и прямо убедить. Если бы снимали сейчас, то, наверное, было бы куча спецэффектов каких-то там мелкого монтажа. А Тарковский по-другому поступил. Ему казалось, что все локации, которые вы предлагали, они очень жизнерадостные. Ему надо, наоборот, сделать это по возможности мрачнее, поиграть со светом так, чтобы это было как можно тусклее и, ну, как бы сказать, не то что пугающее, а вот чтобы присутствовала такая безнадежность в этом всем.
1: И тут еще Артемьева с его задумчивостью такой посадили за синтезаторы того времени. И понеслось.
0: Ну, в общем, получилось. В 1981 году, спустя 3 года после того, как Тарковский начал снимать «Сталкер», Майкл Джексон впервые стал появился в британском хит-параде с песней «One Day in Your Life». И можно сказать, с тех пор, в течение, ну, наверное, лет скольки, получается, 15, он эти хит-парады, по крайней мере, топ-100 не покидал.
1: А прошло 45 лет, и мы с Алексеем отдельно, правда, друг от друга посмотрели фильм «Майкл», вот, и посмотрели фильм «Майкл».
0: Был же все-таки человечище.
1: Не говори, такой маленький и такой уже тогда был талантливый. Американский хит-парад на 2 недели в 87 году, именно 27 июня, возглавила Уитни Хьюстон с песней «I Wanna Dance With Somebody». То есть все равно, типа, то, такая неразборчивость такая была, какая-то проскальзывала. Ну и опять-таки ее альбом «Уитни» занимает первое место в списке тогда самых популярных альбомов. Сколько там Майкл возглавлял? Он круче когда. Ну, она все равно 11 недель.
0: 27 июня 1994 года Aerosmith решили, что им все равно, на каком месте в хит-параде они будут по количеству проданных пластинок, и впервые осуществили то, о чем фанаты несколько лет уже мечтали. Они разрешили бесплатно загрузить по сети новую песню свою.
1: Слушайте, мы все время говорим, что люди, которые в Баварии живут, они там это супер-пупер любители футбола, они делают супер-пупер автомобили, они там
0: сосиски.
1: Альберт Великий, прекрасный астролог, но в Баварии еще любят классическую музыку.
0: Да, оперный фестиваль в Мюнхене обычно в эти дни проходит. Это главное событие, проходит в Национальном театре Баварии. А вообще фестиваль пользуется необычной популярностью. До 80 тысяч билетов продается на разные мероприятия. Ну а дополнительно на установленном большом экране на площади перед театром еще более 10 тысяч зрителей могут бесплатно увидеть представление.
1: Вот видите, а вы все думаете, а-ля-ля, уи-хи, а вот там совсем другой вокал подается.
0: Потому что климат у них особенный, ну и там напитки, и кухня.
1: Хорошего настроения всем тем, кто что-то культурное сегодня в субботу запланировал и для себя.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Потихонечку да полигонечку трафик в латвийской столице набирает обороты. Утро, надо сказать, прошло максимально спокойно, на уровне 1 балла. В данный момент движение в диапазоне от 1 до 2 баллов. Есть затор в сторону Островного моста на Карля Ульмане перед Вене Базгатве. И это единственное место в черте города, где можно задержаться минут на 5 или чуть поболее. В остальном зеленый сектор и свободное движение. Получили сводку госполиции за вчерашнюю пятницу. По Риге и столичному региону зарегистрировали 88 ДТП. 14 человек пострадали, в том числе двое на электрогаджетах, пешеход и 5 велосипедистов. Один человек погиб. В 8.30 утра на 8-м километре Рижской окружной А4 Балтазар-Саукалне произошло лобовое столкновение между грузовым и легковым авто. По предварительным данным, у большегруза лопнула шина. Он выехал на встречку, где столкнулся с БМВ, водитель которого, женщина, погибла на месте аварии. Полиция проводит расследование. Продолжим. Патрульные составили протоколы на 81 нарушителя ПДД, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое попались за рулем под хмельком. На обоих любителей веселой жизни заведены уголовные дела. Они оштрафованы. Помимо этого, одному предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину просто конфисковали в пользу государства. Мы продолжаем следить за развитием событий на магистралях и улицах латвийской столицы. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Все, даже суббота рабочая когда-то имеет свое завершение.
1: Поэтому отправляемся в освоеси и, конечно же, увидимся, но теперь не через два дня, а через один.
0: Скорее услышимся на частоте 88.6. Стас Флоренцев.
1: Алексей Титов. Пока.

0: медленно и реки.
1: Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: идет дождь.
1: Радио Рокс. Только рок.
2: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Reklāma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флабиан 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель СИАКРК Латвия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Здравствуй. Еще раз здравствуй. Привет, красавцы. Здравствуй.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6.

0: Reklāmā.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9.

0: В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле!
1: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
2: Если слушать, то Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я был главным двоечником в классе, но не потому, что я был главным. Там были похуже меня ребята. То есть, ну, я даже их умудрился перегнать. А моя идеология заключалась в том, отвалите от меня все. У меня дома недорисованный комикс. То есть, мое увлечение рисованием полетело в оформление песен.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

вязки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис.

чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaro Mebelis.lv.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструнную. Видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес. LV.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть, как тормозят инфляцию в супермаркетах. У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то «Радио «Рокс».

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Ну и как-то вот, а жизнь-то идет, нужно как-то жить дальше. Я уже и про музыку-то и подзабыл уже какие-то годы вообще без нее. Мечтал о чем-то, уже понял, что я и профессией-то обладел. Но что-то маловато. Я, отец мой тоже всю жизнь отдал сварщикам. Вот мысленно я начал. Неужели это все, вот все, что ты умеешь это делать? Хвалят, хорошие я машины делал, приятно, все это хорошо. Но дальше-то как двигаться? И вот тут меня как осенило. Я увидел наперед, флешбеки наперед даже видел. Людей, стадионы, вот все. Себя видел, гитары. Вот. И главное, я иду, я это чувствую и музыку, и текст.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Готово есть нотикумом, кас сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня».

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там, не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатор, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там в обычной квартире, да, там у вас райдер там сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что, ну, меня мама стимулировала всегда, ну, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про призыв.
1: Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале с серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки.
2: Про зарплату.
1: Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность.
2: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026. Lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
6: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Надо признать, что идея переноса рабочих дней не зря вызывает вопросы у Минблага. Недавно возглавляющий министерство Рейни Сузулнекс предложил стране оценить, а есть ли в этом необходимость, при том, что в Европе таких переносов практически нигде нет. Понятно, что от этого страдает экономика, но ведь лето, прекрасная жаркая суббота, мы о какой-то работе. Весь день трафик держался на уровне 2 баллов, и только к 4 дням на мониторе появилась 3. Можно предположить, что оживляш на дорогах все же будет. Люди станут возвращаться домой с отдыха, на природе, у моря, на водоемах. А пока на весь город с десяток небольших заторов и одна серьезная пробка на улице Даугавпилс. Там меняют дорожное покрытие и можно оставить от 25 минут по направлению в Ильгутсемс или Спилве, где сегодня и завтра проходит авиашоу. Это, видимо, тоже одна из причин затора. Кроме того, автоледи Кристина предупреждает о перекрытии на улице Твайка, и об этом мы послушаем ее репортаж в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю легкой и удачной дороги, и будьте внимательны.
2: Добрый день. Дорожная информация. В субботу, 27 июня, будут проходить дорожные работы, замена асфальтного покрытия в направлении от центра на путепровод Даудерсалес в районе завода Алдерис. 28 июня запланировано асфальтирование проезжей части в направлении от Даудерсалес в центр, поэтому рекомендую ехать по проспекту Вестера. 29 июня планируется закончить работы и открыть движение как из центра, так и в центр.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88.6 FM.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если какие-то эмоции во мне откликаются, и если о них сказано лучше, чем я бы могла об этом сказать, а я до сих пор об этом не сказала, то почему бы мне не воспользоваться? Происходит какое-то включение. Просто на раз ты читаешь, и ты понимаешь, как будто это из тебя вынуто. Желание это стихотворение транслировать, будь то в музыкальном обрамлении в виде песни, либо просто читать во время концертов.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рекомендации.
1: В Саукровском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жителей и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность.
3: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
3: Про экономику.
1: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
3: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Тот редкий день, когда можно и в субботу позажигать под задушевные хиты нашей супервечеринки. Рок по-прежнему жив, он сегодня еще как в деле. Едва не скучных часиков в нашем полном распоряжении. Меня зовут Владимир Тин, всем добра и позитива. Только что прошумел Король и Шут с треком «Счастье», а по ходу дела мы будем обращаться к событиям дня сегодняшнего, мимо которых, как говорится, не пройти, не проехать. 27 июня в 42-м, в далеком 42-м, на свет появился Брюс Джонсон, урожденный Бенджамин Болдуин, вокалист, бас-гитарист и клавишник серф-роковой американской банды Beach Boys. И хотя Брюсу сегодня стукнуло 84, он поныне жив и бодр. Причем играл в Beach Boys в два захода с 65 по 72 и 78 по настоящее время. В общем, здоровья и всего-всего Брюсу Джонсону, а мы слушаем замечательный трек «Do It Again» или «Сделай это еще разок» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Песенка про манагера на Радио Рокс от группировки «Ленинград» напомнила нам о том, что сегодня денек формально рабочий. Однако, судя по трафику, большинство предпочло либо удаленку, либо вообще решило работой не заморачиваться и сразу отправилось отдыхать. Тем не менее, впереди автомонитор, после чего продолжим наслаждаться жизнью в компании Радио Рокс под задорные треки от Bon Jovi, Incognito, 7B и анимации. Уже скоро.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В эти выходные происходит много событий. Например, сегодня проходит международный слет запоров, то есть героев анекдотов и многих историй автомобилей «Запорожец». Это действие проходит на территории Рижского мотор-музея и на трассе «Бикерники». Более 100 машин участвуют. Кроме того, сегодня и завтра на аэродроме «Спиловое» проходит международное авиашоу. Дневная программа продлится с 16 до 21.30, после чего зрителей ждет еще вечернее шоу на закате до 11 часов вечера. Неудивительно, что на Даугавгривас в данный момент крупные пробки, особенно в направлении аэропорта. Здесь затор подсократился, правда, с 25 до 15 минут, но это стоит учитывать. И это самый крупный затор в черте города. Кроме того, сегодня и завтра перекрыта улица Твайку. Об этом подробнее рассказала автоледи Кристина. Послушаем ее репортаж в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю приятного вечера в компании любимого радио.
2: Добрый день. Дорожная информация. В субботу, 27 июня, будут проходить дорожные работы, замена асфальтного покрытия в направлении от центра на путепровод Даудерсалес в районе завода Алдерес. 28 июня запланировано асфальтирование проезжей части в направлении от Даудерсалес в центр. Поэтому рекомендую ехать по проспекту Вестера. 29 июня планируется закончить работы и открыть движение как из центра, так и в центр.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Вообще-то это не Наутилус, а Бутусов лично, потому что в записи трека «Во время дождя» из группы участвовал только сам Слава. Композиция вошла в альбом «Яблок Китай» 97 года выпуска и, кроме того, засветилась в культовом фильме «Брат». Но мы сменим пластинку, потому что у нас для вас, друзья, сногсшибательная новость. Буквально вчера легендарные роллинги презентовали два сингла с нового альбома «Foreign Tongues» или «Иностранные языки». Его релиз назначен на 10 июля. В свет вышли сразу два новых трека «Jealous Lover» и «Divine Intervention» или «Божественное вмешательство». В записи этого трека принял участие Роберт Смит, фронтмен группы «The Cure», сыгравший на гитаре. Ну вот вам, друзья, и суперновинка на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Олей-олей-олей! Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс

0: на Радио Рокс питерская группа «Инкогнито», которой рулит Стас Шклярский, отпрыск лидера пикника Эдмунда Шклярского. Такая вот семейная преемственность. Ну а мы сейчас взбодримся мощным треком от Bon Jovi. 2 года назад вышел альбом «Forever», то есть «Навсегда». Это, на всякий случай, уже 16-й студийник банды из Нью-Джерси, на которой есть шикарные треки, в частности «Living Proof». Обновленное звучание никого не должно удивлять. Джон Бон Джови заявил, что готов отправиться на гастроли спустя 4 года после операции на голосовых связках. Так что прямо сейчас классная зажигалова, «Living Proof» и Бон Джови на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности. В первую очередь, попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
3: Про Латвию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
3: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Крупский и сотоварищи открыл новый час с треком «Я остаюсь». Мы же идем дальше вперед и с рок-песней «Душевный». Сейчас сделаем небольшую остановку и отметим днюху Павла Булатникова, экс-вокалиста и перкуссиониста Ляписа Трубецкого. После распада команды он основал свой проект «Просто Трубецкой». А, насколько известно, несколько лет назад Ляпис вновь собрался, но уже без Паши. Впрочем, он тоже не скучает и продолжает общее дело на вольных хлебах. По случаю 54-го Happy Birthday Павла Булатникова послушаем трек с его участием. Называется он «Капитал». Прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: А это как раз тот случай, когда и песня отличная, энергичная, воспетая еще Элвисом, но была перелопачена забористой бандой Слейд в 77-м. Ну что ж, встряхнулись, едем дальше, и несколько слов о текущей дорожной обстановке в автомониторе. Ну а затем дружно послушаем Рода Стюарта, группы Кино, Моральный кодекс и Чайф через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Друзья, во время, когда обычно в латвийской столице свирепствует час пик с 17 до 18, сегодня тишь да гладь. Монитор не шелохнулся и точно так же показывает, что загруженность дорог остается в желто-зеленом секторе на уровне от 2 до 3 баллов. Ну что ж, тем лучше для тех водителей, что сейчас в пути. При всем желании найти хотя бы 5-минутное затруднение не удалось. Зато видим, что за последнее время в городе было несколько ДТП, в частности на выезде с Мукусалас на Кугью и на улице Сан. Что-то уже разобрали, однако стоит напомнить, вчера тоже был не самый напряженный в плане трафика день, тем не менее по Риге и столичному региону набралось 88 ДТП. В них пострадали 14 человек, в том числе двое на электрогаджетах, пешеход и 5 велосипедистов. Один человек погиб. В 8:30 утра вчера на 8-м километре Рижской окружной А4 Балтезер-Саукалне произошло лобовое столкновение между грузовым и легковым автомобилями. По предварительным данным, у большегруза лопнула шина, он выехал на встречку, где столкнулся с БМВ, водитель которого, женщина, погибла на месте аварии. Полиция проводит расследование. А мы продолжим. Патрульные составили протоколы на 81 нарушителя ПДД, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое попали за рулем под хмельком, на обоих любителей веселой жизни заведены уголовные дела. Они оштрафованы, но помимо этого одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину просто конфисковали в пользу государства. Мы продолжим следить за развитием событий на магистралях и улицах латвийской столицы, но уже в понедельник. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Группа «Кино» на Радио Рокс. В свое время трек «Звезда» вышел на черном альбоме, ну а затем был переаранжирован для прошлогоднего релиза «Молнии Индры». Кстати, в блокноте Виктора Цоя композиция называлась «Волчий вой». Но мы дальше не об этом, а о песне Бонни Тайлер «It's a Heartache». Она стала суперхитом после операции на связках. Голос Бонни претерпел изменения. Стал хрипловатым, как говорят, с наждачком. Однако ее обвинили в подражании шотландскому тоже хрипоголосому соловью Роду Стюарту, который в то время был на вершине славы. Однако история имела продолжение. В 2006-м Род выпустил альбом под названием «Все по-прежнему» или «Великая рок-классика нашего времени». Включил в пластинку именно эту композицию Бонни Тайлер. Круг замкнулся. И у нас есть прекрасное продолжение вечера. Мы слушаем Рода Стюарта и не скучаем в одиночестве.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Группа «Стереозвук» с треком «Так приходит любовь» на Радио Рокс. Мы же на этом не остановимся, друзья, а продолжим нашу субботнюю вечеринку, но уже без меня. Прощусь до понедельника, когда точно так же с 5 до 7 в эфире будет увлекательно-зажигательный экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А запечатаем этот час в награду всем, кто был и остается с нами, группы «Пилот», «Наутилус» и легендарный «Дым над водой». Прямо сейчас на Радио Рокс.
2: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Radio Rocks. 88 iš.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно.

Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Ты будешь заниматься всем, чем угодно, но не поиском счастья. Искать друзей, находиться в этих чертовых соцсетях. Я повторюсь, уходите оттуда, пока не поздно. Ты будешь искать какие-то профессии, заниматься последним личной жизнью, все что угодно, но только не поиском счастья. Мы заменяем, подменяем все, что только можно. Мы занимаемся не тем, чем только можно в жизни. Именно из-за этого мы несчастны.
1: Сказано на Радио Рокс.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс». Только музыка. Настоящая музыка.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах и не прихватывает.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них на

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.